Урнен халога нях едон. Снила ханниш гортон на дёртон тан капол млендин тсуал. Нир спорал

друг, снирогурасия друг на кино, монолых лей тамул спорт. Погойнес спаштюх, агас морро лешен.